0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru. Thank you.

Радиодача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Вкусвилл. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Почки – наш природный фильтр. Они регулируют давление, поддерживают водный баланс и очищают кровь. А из-за плохой воды, стресса, возраста они могут дать сбой, который ударит по сердцу, костям, иммунитету. И первыми звоночками станут отеки по утрам, нестабильное давление и регулярные ночные походы в туалет. Поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Попробуйте «Редунит». Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023, чтобы узнать все подробности про «Редунит». А если позвоните в течение 20 минут, вы узнаете, как получить первую упаковку «Редунита» в подарок. Звездочка 2023. Основа комплекса «Редунит» – редкие алтайские травы-эндемики, чьи свойства были описаны еще столетия назад. Также в состав вошел запатентованный итальянский комплекс «Селексив Рейнбоу». Он поддерживает почечную микроциркуляцию и выводит лишнюю жидкость, а экстракт «Филантус нерури» помогает сохранить здоровье почек и мочеточников. И все это – наш крепкий сон, легкость в течение дня и радость каждому дню. Позвоните на бесплатный номер звездочка 2023 прямо сейчас, чтобы узнать о комплексе «Редунит» и узнать, как получить первую упаковку в подарок. Звездочка 2023. Бесплатно по всей России. Почки – наш природный фильтр. Поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Британские ученые доказали, лежать утром в теплой кровати и никуда не идти полезно для здоровья.
0: Это радио «Дача».

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: Бабу.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает: само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте простатодинон, французскую формулу для мужчин. Получите простатодинон бесплатно. Просто позвоните звездочка 2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023. В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда оно работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет. Попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите простатодинон абсолютно бесплатно. Позвоните звездочка 2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023. Все звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» — это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимно. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое Радио «Дача». Меня зовут Оксана Шмидки. Всем передаю большой привет. Желаю всем удачной новой рабочей недели. Всем желаю прекрасного настроения, здоровья, отдыха. Пожалуйста, поставьте Александра Добронравова. Огромное спасибо вам, Радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Синие птицы гнездятся там, где верят в чудеса.
0: Это радио «Дача».

0: Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
1: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв «Теннет». С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры «Теннет» приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед «Теннет». Пройдите тест-драйв «Теннет Т4Л» и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
5: Муз-ТВ представляет. «Дача зовет». Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от радио «Дача», чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист «Радио Дача» на Муз-ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и «Радио Дача». Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.
6: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я звоню из города Орска, Оренбургской области. Меня звать Любовь Николаевна. Я хочу поздравить сестренку Чвертко Зинаиду Николаевну с днем рождения. Пожелать ей здоровья крепкого на все годы. И поздравляют ее племянницы Люда, Наташа, Диана,

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в России в наступающем месяце. Так, с 1 июля начнет действовать норма, согласно которой и родители, и другие законные представители смогут получать выписки по вкладам и счетам несовершеннолетних. Благодаря этому они смогут защитить детей от злоумышленников. Кроме того, повысится безопасность сделок с недвижимостью. Со среды личность правообладателя при подаче электронных документов для регистрации прав на недвижимость можно будет подтвердить в единой биометрической системе. В социальном фонде назвали средний размер новой семейной выплаты. По итогам первого месяца предоставления данной социальной меры пособие составило 30 тысяч рублей. Ведомстве уточнили, что сумма выплаты индивидуальна и зависит от доходов, с которых был начислен налог. Он, удержанный по ставке 13% или выше, пересчитывается по льготной ставке в 6%, после чего разница возвращается семье. Размер определяют с учетом уплаченного НДФЛ. Напомню, прием заявлений на получение семейной выплаты открылся 1 июня. Право на нее имеют работающие родители, воспитывающие двух и более детей, при условии, что средний доход в семье не больше 1,5 прожиточных минимумов. Разрешение на открытие пляжного сезона получили 72 пляжа Анапы, еще 8 объектов проходят экспертизу. Об этом сообщили в правительстве по итогам заседания комиссии по координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации после крушения танкеров в Керченском проливе. Там отметили, что на пострадавших от мазута участках продолжается отсыпка дополнительного слоя чистого песка. Курс доллара на сегодня 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 65 копеек. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас –

Вместо тысячи сравнений можно сказать одно простое словосочетание. На даче хорошо. А хорошо там, где есть радиодача, вдвойне. Надеюсь, сезон отпусков вы проводите как раз на своем загородном участке, вдали от шума, выхлопных газов и настоящих бетонных джунглей. Мы вам обеспечим хорошую музыкальную компанию. Этим утром будем вместе. С вами Даня Борисов. Здравствуйте. Скоро расскажу, как прожить этот день правильно. Познакомлю с гороскопом. До этого не пропустите хит «Алсу» на волнах радиодача.

0: Гороскоп на радио Дача.
1: Познакомимся с гороскопом на 30 июня, вторник. Близнецы, львы и скорпионы окажутся в ситуациях, где важно показать себя с лучшей стороны. Не упустите шанс получить новые возможности. Тельцам, ракам и весам стоит осторожнее относиться к эмоциональным покупкам. Есть риск потратить больше запланированного или приобрести вещь, которая быстро разочарует. Овны, стрельцы и водолеи могут почувствовать желание резко изменить планы. Однако день больше подходит для подготовки перемен, чем для их реализации. Девы, козероги и рыбы смогут получить заслуженную похвалу или признание своих заслуг. Даже если это будет мелочь, она заметно поднимет ваше настроение.
0: Гороскоп на радио Дача.

Новинка сразу двух участников юбилейного фестиваля «Радио Дача. Удачные песни». «Happy End» Полины Гагарина и Сергея Лазарева продолжает утренний эфир. К юбилею радиостанции нам в этом году 20 лет исполняется. Подготовили еще один сюрприз для вас, друзья. В акции «Лето с сюрпризом» у нас в этом году сразу два главных приза разыгрываются. Две пары слушателей «Радио Дача» отправятся в солнечное путешествие из Сочи в Турцию на морском лайнере. Уже 14 человек прошли финал. Через 10 минут узнаем имя 15-го финалиста проекта. Того человека, что зашел на сайт radiodacha.ru, зарегистрировал свое фото и написал интересную историю снимка. Не пропустите розыгрыш совсем скоро. До этого хиты «Нюши» и «Фабрики» на «Радио Дача».

0: Российская акция на радио «Дача».
1: Доброе утро, друзья. Продолжаем подводить итоги солнечной акции «Лето с сюрпризом», где мы меняем ваши солнечные снимки, жаркие, на шикарные призы для удачного отдыха. А в конце лета разыграем два главных приза. Два слушателя радиодачи отправятся в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Со мной на связи Наталья из Ростова-на-Дону. Наталья, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Вы зарегистрировали свою анкету на сайте radiodacha.ru и отправили нам фото, где вы в полете. Вы летите, и видно на вашем лице, как вы наслаждаетесь произошедшим. Судя по всему, тут не видно, это парашют, параплан или на чем вы летите? Расскажите подробнее.
2: Нет, это был параплан. Это был незапланированный полет. Мы отдыхали на пляже, в Гаграх, лежали, загорали. Ничего не предвещало, никакого экстремального отдыха. Ну и проходил мужчина, предложил, говорит, вы не желаете пролететь на параплане на прибрежной линии города Гагра. Было решено, что надо лететь и смотреть на Гагры птичьего полета.
1: А до этого у вас был какой-то подобный опыт?
2: Никогда. Это вот было спонтанное решение, о котором я, наверное, никогда не пожалею для всю жизнь.
1: Ага. А еще хочется в полет?
2: Конечно.
1: Я надеюсь, этим летом вы сможете вновь полетать. За то, что вы такая смелая, Наталья, вручаем вам от команды «Радиодача» нарды с нашим логотипом, типом, чтобы вместе с семьей, с мужем, допустим, да, с которым вы отдыхали, насколько я помню, играли вечерами. Вечерами, да. И вы проходите
2: спасибо,
1: в финал. Финал нашей акции под номером 15, где мы в конце августа разыграем два главных приза. Наталья, я вас поздравляю.
2: Ура! Спасибо!
1: Друзья, вы тоже, если хотите испытать такие же эмоции, как сейчас Наталья, заходите на сайт radiodacha.ru, регистрируйте свою анкету. Для слушателей старше 18 лет следующего победителя назовем завтра утром.
0: Лето с сюрпризом на радио «Дача». Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
3: Песня займет первую строчку на этой неделе.
0: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на радио «Дача». Не пропустите!
4: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёд.
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
8: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
9: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
10: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
11: Муравьи везде и всюду. Надоели. Просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните. «Великий воин».
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутинский.
13: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
12: Юлиана Караулова.
0: мошенники. Люби меня, люби. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО

0: суточно.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Здравствуйте, любимая радиодача. Я звоню с города Тобольска. Меня зовут Алена. Я сейчас нахожусь на работе, но для своих девчонок хочу заказать песню «Чао, бомбина». Хочу пожелать им здоровья, счастья, любви. Спасибо, любимая радиодача.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Анасонова. Здравствуйте. В базовую программу ОМС вошли 14 новых способов лечения. Об этом РИА Новости сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Благодаря этому часть сложных и дорогостоящих процедур стала доступна пациентам бесплатно по полису ОМС, без необходимости оформлять отдельные квоты или искать дополнительные источники финансирования. Тем временем в Минздраве заявили, что россияне с 1 сентября смогут пройти магнитно-резонансную томографию без направления лечащего врача. В ведомстве отметили, что МРТ чаще назначают для установления заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и некоторых внутренних органов. Процедура проводится без рентгеновского излучения. В Крыму до 1 сентября приостановлено бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он отметил, что это необходимо для обеспечения безопасности и призвал местных жителей и туристов с пониманием отнестись к действующим мерам. В Миноборнауке назвали документы, необходимые для поступления в ВУЗ. Среди них паспорт, согласие на обработку персональных данных, школьный аттестат или диплом колледжа. В министерстве напомнили, что абитуриент может выбрать для поступления до 5 университетов, а также до 5 специальностей и направлений подготовки в каждом из них. Подать заявление о приеме и необходимые документы в этом году можно лично, почтой или через портал госуслуг. День окончания их сбора устанавливает ВУЗ. Наиболее полные данные о конкретных требованиях содержатся на официальных сайтах университетов. Напомню, приемная кампания в российские вузы началась 20 июня. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «Неделимы» в исполнении Артика и Асти. С вами была Юлия Анасонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

человека хлебом не корми, дай от чего-нибудь отказаться, что-нибудь отдать. Не настроена наша психика на сбережения. Мы то всего себя отдаем, то силы, а порой и ценности какие-нибудь. Но, наверное, в этом и есть любовь. В постоянном обмене эмоциями, чувствами, энергией. Без этого никуда. И будь ваша воля, уверен, любимому и солнце бы отдали. Хит Елены Терлеевой слышали в середине часа на Радио Дача. Продолжим утро в ритме песен Натальи Подольской, группы премьер-министра и Ярослава Самишевского на волнах Радио Дача.

0: расскажу о необычном событии. Международный день астероида празднуется 30 июня. Именно в этот день, в 1908 году, был обнаружен знаменитый Тунгусский метеорит. В результате мощного взрыва были повалены миллионы деревьев на площади более 2000 квадратных километров, и до сих пор ученые не могут найти осколков самого метеорита. Он будто растворился. Взгляните сегодня вечером на небо. Те самые падающие звезды — это как раз астероиды.
1: Праздник каждый день на радио «Дача».

отличная новинка Натальи Подольской. Вместе с нами на радиодаче. Уверен, песня шикарно слушается где-то на пляже, на берегу моря, реки, ну или другого водоема. И мысль композиции роскошна. Нужно делать, а не бояться. Особенно в отпуск актуальна тема. Ведь когда, если не в свои законные 28 дней выходных, исполнить желания, о которых давно мечтал? Наш слушатель в акции «Лето сюрпризом» делится самыми разными историями. На прошлой неделе узнали, как Эвелина из Казани в 60 лет решилась и прыгнула с парашютом. Уверен, вы тоже не должны отказывать себе в собственных желаниях. Вы настроены на радиодачу, я вам желаю отличного вторника.

0: этот хит веселых ребят полон иронии. Нетипичная ситуация для музыки советской эстрады. А может быть, и я утрирую. Муж и правда редкий семьянин. Вам только такого желаю. И хорошего начала дня, безусловно. С музыкой «Радиодача» живется легко. Потому до финала часа не пропустите исполнение заявки в рубрике «Удачный момент». Там послушаем хит «Шамана». А также классную песню Николая Баскова. Встречаем новый день вместе в компании «Радиодача».
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радиодача» «Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
1: Реклама.
3: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
4: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
3: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
4: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: И тогда заперёт нас в
7: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
8: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
9: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
10: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы. Даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон» 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
12: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуй, любимая радио «Дача». Это город Прокопьевск, Кемеровской области. Я Макаревич Вера. Прошу исполнить песню «Шамана, губы твои как мед» для моих хороших друзей Ильчининой Надежды, Коновала Веры и семьи Макаревич. Большое вам спасибо. Желаю вам хорошего дня, хорошего здоровья, светлого неба и яркого солнца.
3: Я не

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Более 48 миллионов избирателей смогут проголосовать онлайн на предстоящих выборах в Госдуму. Как пишет ТАСС, такое заявление сделала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, подчеркнув, что планируемый масштаб ДЭК превышает его применение в ходе прошедших избирательных кампаний. Напомню, дистанционное электронное голосование в единый день голосования состоится с 18 по 20 сентября. Его проведут на информационном ресурсе «Выборы». gov.ru и на московской региональной платформе mos.ru. Как отметила председатель ЦИК, сейчас комиссия проводит работу по внесению этих ресурсов в белые списки. Элла Памфилова заявила, что возможные сбои связи в дни выборов не должны помешать голосованию. В Совете Федерации 1 июля рассмотрят закон, позволяющий семьям с двумя и более детьми в России брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет. Такая возможность у них может появиться в начале осени. При этом критерий снижения дохода учитываться не будет. Добавлю, сейчас при появлении ребенка заемщик имеет право на полугодовые кредитные каникулы по ипотеке, если его доходы снизились более чем на 20%, а расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений. В Минтрансе и МВД проанализируют риски эксплуатации праворульных автомобилей в России. Доклад по данной теме ожидается до 2028 года. Ранее в правительстве утвердили план мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, в рамках которого предусмотрено изучение влияния правого расположения руля на аварийность. Добавлю, сейчас в нашей стране зарегистрировано около 4 миллионов авто с правым рулем. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «Я эту жизнь тебе отдам» в исполнении Филиппа Киркорова. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

прошепчешь, фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сильно.

Карпа. Не пара Александр Шоу, а на радио «Дача». Уже 26 сентября в Лайф-арене услышим парочку их знаковых песен. Еще в этот вечер радио «Дача» поздравят с юбилеем, с 20-летием Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Владимир Пресняков, Николай Басков и еще более 20 любимых звезд радио «Дача». Не хватает, друзья, только вас. Покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф. Там же можно посмотреть полный список артистов. Для зрителей старше 12 лет.

сегодня участники юбилейного фестиваля «Радиодача. Удачные песни» в эфире. Эта группа «Нана» поет о большой любви к родным местам, полям и землям. Если вы тоже хотите выразить свои чувства, признаться кому-то в любви, неважно, к родине ли или к человеку, просим в нашу рубрику «Удачный момент». Там звучат ваши приветы и поздравления, а также исполняются музыкальные заявки в финале каждого часа. Звоните в студию по номеру 8495-995-2555. Ставьте хиты для тех, кто вам дорог.

0: мандариновый хит сезона. Уж точно был в 2011 году. Ёлка представила свою песню аккурат к жаркому сезону. 25 мая композиция тут же возглавила российский радиочарт и продержалась на первом месте 8 недель подряд. Почти все лето. И даже спустя 15 лет, я уверен, композиция вызывает исключительно приятные чувства. У кого-то ностальгию, у кого-то прямо сейчас под нее, под этот хит совершаются самые запоминающиеся поступки. Пусть они будут со знаком плюс, конечно же. Вы настроены на радиодачу, а продолжим радовать вас классными хитами. Доброго всем вторника.
1: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?

0: Сочи в Турцию.
1: Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
2: 18+. Реклама.
3: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение. Наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
3: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Григорий Лепс.
7: Самый лучший день заходил вчера.
6: Полина Гагарина.
5: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО

0: Суточно.ру.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Здравствуйте, уважаемая радио «Дача». Я поздравляю свою доченьку Ижогину Надежду Николаевну с 50-летием. Она живет в Москве. Мне хочется, чтобы вы исполнили для нее песню Шатунова «С днем рождения». Мы ее все любим, уважаем и ценим. Целуем. Спасибо большое. Радио «Дача».

0: утро.
1: 6+.
2: В Москве 11 часов утра. С вами радио.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Михаил Мишустин провел встречу с руководством Совета Федерации. Как пишет РИА Новости, председатель правительства отметил важность организации двойного контроля за исполнением поручений, подчеркнув, что обратная связь из регионов позволяет отслеживать применение новых норм и улучшать качество жизни людей. Также он назвал вопросы демографии приоритетом для Кабинета министров. Напомню, ранее президент Владимир Путин заявил, что задачи внутреннего развития России, демографии, сохранение традиционных ценностей и повышение уровня жизни будут решены. Правительство России запускает эксперимент по выдаче загранпаспортов и электронных подписей в 12 странах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ. Известно, что оформить бумаги можно будет с завтрашнего дня в Армении, Вьетнаме, Индии, Индонезии, Казахстане, Киргизии, Китае, Малайзии, Эмиратах, Сербии, Турции и Узбекистане. Данные услуги будут предоставляться на базе учреждений МИД и Россотрудничества. А обработкой сведений займется уполномоченный МФЦ Нижегородской области. В правительстве подчеркнули, эксперимент продлится до конца будущего года. В Министерстве просвещения анонсировали запуск единого цифрового ресурса для дошкольного образования. Сервис начнет работу уже с 1 сентября. Как сообщили в пресс-службе ведомства, платформа будет содержать методические материалы для воспитателей, заведующих детсадами, методистов и родителей. Наполнение, в частности, включит в себя разнообразные материалы, среди которых мультфильмы, художественная литература, рекомендованные книги, сказки, игрушки и игровые обучающие средства. Напомню, ранее стало известно, что осенью во всех российских детских садах планируется ввести аналог разговоров о важном под названием «Добрые игры». Программа будет направлена на формирование духовно-нравственных ценностей у дошкольников. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас

это то самое время, когда есть желание и все условия, чтобы научиться чему-нибудь. Летать, ездить или плавать на очередном новом транспорте, например. Они появляются в нашей жизни, если вы заметили, с невероятной частотой и скоростью. Примерно так же, как и хиты в эфире «Радио Дача». Через пару минут услышим певицу Славу, Ирину Аллегрову и Розу Зергерли.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

хоть и оксюморон, но мы с вами послушали кино. Песня Игоря Крутого в исполнении Розы Зергерли. Не только развлечься, но и узнать полезные и ценные советы по части обустройства своего загородного пространства вы можете по выходным. Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках», делится дачными советами каждые выходные. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по столичному. Чтобы на вашем участке все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в эфире «Радио Дача». We'll be right back.

0: тоже считаете, что находитесь на «Титанике», я уверен, преодолеть все трудности и выплыть из воды вам поможет музыка эфира «Радио Дача». Она правда порой спасает. В следующем часе любимых вами хитов будет еще больше, ведь час ожидается удачным. Будем передавать ваши приветы, поздравления, исполнять музыкальные заявки. Ну а я, Даня Борисов, на этом прощаюсь с вами до завтрашнего утра. Желаю всем отличного вторника в ритме любимых песен, песен «Радио Дача».
1: Дачные объявления.
2: Отмечаем выходные вместе
1: в эфире «Радио

0: московскому времени.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте «Радио Дача». Реклама.
2: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию от классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
6: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте protet.world. Категория 12+.
8: Муз-ТВ представляет.

Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Алексей. Хочу поздравить свою супругу. Ее зовут Елена. Желаю своей родной быть такой же счастливой, красивой, самой нежной, самой лучшей. Хочу поставить песню для моей любимой женщины на свете. Песня Александр Шевченко. Спасибо, Радио «Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Московской области достаточно запасов бензина и дизельного топлива. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве энергетики Подмосковья. Там уточнили, что временное отсутствие топлива на отдельных АЗС крупных сетевых операторов может быть обусловлено повышенным спросом в конкретных районах. Ситуация находится на контроле ведомства. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, что мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов используются на максимуме. И уже в июле производство основных видов топливо должно превысить июньские показатели. Также президент поручил принять системные меры для стабилизации топливного рынка, которые должны включать наращивание объема предложения и поддержание экономически обоснованных цен на топливо. В Москве в эту субботу перекроют ряд улиц и набережных из-за проведения ночного велофестиваля. Так, с половины девятого вечера движение будет ограничено, в частности, на улицах Нижние Мневники, Народного ополчения, на Звенигородском и Воробьевском шоссе, а также на Краснопресненской и Смоленской набережных. Оно будет возобновлено сразу после прохождения колонны велосипедистов. Кроме того, в субботу состоится велогонка столицы, из-за которой водители не смогут проехать по некоторым улицам и набережным, расположенным в районах Раменки и Дорогомилова. Среди них участки улицы Косыгина, Воробьевского шоссе и Бережковской набережной. В столичный регион возвращается жара. Как сообщили в центре ФОБОС, сегодня воздух прогреется до плюс 28, что на 3-4 отметки выше климатической нормы. Осадки маловероятны. Тем временем в гидрометцентре заявили, что июль начнется с аномальных показателей. Завтра и в четверг будет до плюс 31. Между тем, с пятницы температура понизится. Местами ожидаются небольшие дожди. Весь июль в Москве и области будет достаточно теплым, с количеством осадков около нормы. Этот выпуск завершен. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: На «Радио Дача» удачный час.
2: Мы приветствуем каждого, кто проводит вторник в компании «Радио Дача». С этой минуты начинаем читать ваши сообщения, а также выполнять музыкальные заявки. Телефон нашей студии 8495-995-2555. Звоните, заказывайте свои любимые хиты. Ну и также пишите свои сообщения в нашем сообществе «Радио Дача» ВКонтакте и отправляйте в Телеграм или Мессенджер Макс по номеру 8-910-004-49-24. В первом сообщении Алексей от лица коллег по цеху поздравляет с днем рождения Семенова Андрея, пожелание удачи во всем и душевного спокойствия, чтобы окружали любящие и понимающие люди. Всегда улыбаться и получать удовольствие от жизни. А в качестве музыкального подарка послушает песня о Насте по барам в эфире «Радио Удачи». Обязательно ее сейчас послушаем, но прежде отметим, что это программа «Удачный час». Меня зовут Сергей Черноусов, и мы начинаем.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Инна. Я звоню с города Королёва. И хочу передать привет моему любимому, единственному, желанному мужу, Сашеньке. Сказать ему, что я его очень сильно люблю. Пожалуйста, передайте песню Виктории Дейнеко. Спасибо.

0: час.
1: Переходим к вашим сообщениям. Привет всем из Волгограда, особенно любимой Оксаночке, маме Надежде и всем ее питомцам. От Зыкова Андрея сообщение. Всем огромный привет от Светланы. Поздравляет сынулю Кондюрина Кирилла со сдачей экзамена. Умничка, я тобой горжусь. И себя поздравляет с очередным отпуском. Ура! Для меня наступило лето. Светлана, шикарного вам отдыха. Елена поздравляет Кириллову Оксану Викторовну с днем рождения. Желает ей здоровья, счастья и исполнение всех желаний. И Максим поздравляет с днем рождения своего брата Носова Алексеем. Желает добиваться больших успехов именно в том, что интересно, что так важно. Желает здоровья, крепких сил, терпения, упорства и настойчивости. И в качестве музыкального подарка песни группы «Дискотека Авария» в эфире «Радио Дача».
2: Что

0: что ты супер-диджей.
1: Удачный час продолжается.
2: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
3: Привет, «Радио Дача». Меня зовут Мария. Я хотела бы передать привет своим любимым коллегам Стасику и Игорьку и поставить для них песню Димы Билана. Пожелать всем слушателям хорошего настроения. Спасибо, «Радио Дача».

0: Точный час.
1: Возвращаемся к вашим сообщениям. Огромный привет любимым родителям Рябцевым Юрию Борисовичу и Вере Аркадьевне. Мы вас любим. От дочерей Ирины, Анны и внучки Аленки. Привет всем дачникам Красноярска, поселку Тарутино, особенно улица Новая, Лопатину Анатолию, Иванову Екатерине, Яковлеву Александру и его супруге Алене. А самый-самый большой привет Наталье от Алексея. И в этот прекрасный летний день Ольга поздравляет своих любимых дочерей Ольгу и Татьяну с днем рождения. Отмечать два дня рождения в один день вдвойне веселее, и вы уже много лет пользуетесь этой уникальной возможностью. Пожелания в этот торжественный праздник: сногсшибательного счастья, отменного здоровья, безграничной удачи, исполнения всех, даже самых смелых мечтаний, окрыляющей любви, взаимопонимания, чтобы всегда оставаться близкими друг к другу людьми, несмотря ни на какие расстояния. Желаю, чтобы ваши близкие люди всегда были рядом с вашим днем. С любовью, мама из города Ефремова.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Алена, я из города Воскресенска. Хочу передать привет элитным агросистемам, своим коллегам. Кириллу, Елене, Иринке и Лизе. Ставлю для них Наташу Королеву. Спасибо, радио «Дача».

0: Деловой час.
1: Очередная порция ваших сообщений в эфире «Радио Дача». Наталья шлет привет девчонкам из 9-й роты. Не унывайте, машинку починят и будем шить наши любимые бандажи. Добрый день. Привет Любе Лаврентьевой и Гуле Илькаевой из Перми, от Лены Зотовой. Анна желает всем доброго дня, передает привет лучшему HR-отделу самой прекрасной компании Москвы. И всем своим родным привет, особенно бабушке Вере от внука Славы. Чуть позже мы вернемся к другим вашим сообщениям. Ну а сейчас послушаем песню Зайнаб Махаевой «Сердце на костре» в эфире «Радио Дача».

0: «Каждый час» продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Тамерлан. Я из Челябинска. Я хочу загадать для своей бабушки песню группы «Добро. Дальше больше». Мою бабушку зовут Светлана. С вами хорошего дня и позитива. Спасибо, «Радио Дача».

0: Трудовой час.
1: На очереди следующие ваши сообщения. Елена Благинина передает привет и большое спасибо Татьяне Сергеевне. Она такая умничка, помыла окна во всем офисе и меня припахала протереть полы и пропылесосить, добавила Елена. Вот всегда восхищаюсь такими людьми, которые способны замотивировать. Анастасия поздравляет друга Сергея из Смоленской области, село Новодугино, с юбилеем, желает ему здоровья, счастья и хорошего настроения. А себя поздравляет с началом отпуска. Мы присоединяемся. Желаем вам чудесного отдыха. И привет, любимые мамочки Верочки, сестренки Ирине, Даниилу и сыну Андрею. Пожелания отличного настроения, гармонии, вдохновения, радости. И пусть новый день подарит много солнца, энергии, позитива и успехов. С любовью, дочь, сестра и мама Светлана.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Милана. Хочу передать привет девчонкам из столовой и заказать песню для Ольги Портей из Великого Новгорода «Угонщицу».
3: Всем хорошего рабочего дня. Спасибо, радио «Дача».

0: Точный час.
1: Продолжаем читать ваши сообщения в эфире «Радио Дача». Сегодня у семьи Пилютиных из Перми радостное событие. Сын приходит из армии. Пусть все у них будет замечательно, пожелала Ольга. Большой привет коллегам Ирине Нищуковой и Наталье Сенченко. Послезавтра встретимся. Коллега из отпуска Людмила. Любимую невестку Сношеньку с днем рождения, Кротову Любовь Анатольевну. И Валентина в этот прекрасный летний день поздравляет с днем рождения свою сестру Жукову Татьяну. Желает красоты, света в глазах, внутренней гармонии, простого женского счастья и всегда летнего настроения. Очень любит. Ну а прямо сейчас в продолжении темы лета группа Ума Турман в эфире «Радио Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, дорогой Радио Дача. Меня зовут Ковалева Варвара. Я хотела бы передать привет моей всей родне и заказать песню в исполнении Филиппа Киркорова. Я хотела бы пожелать своей родне здоровья, счастья и чтобы мы почаще встречались. Спасибо, Радио Дача.

0: Дачный час.
1: И вот уже финальные сообщения. Поздравляю с днем рождения Анатолия Бодрина. Желаю ему процветания, чтобы его автобус работал и не ломался. От коллектива компании «Биг Бас» города Подольска. Валентина из Пермского края передает огромный привет всем своим родным, друзьям, кто слушает «Удачный час». Желает хорошей погоды, побольше солнышка. Заканчивается июнь, а у нас как будто осень, пишет Валентина. И хочется вроде бы сказать, что у природы нет плохой погоды, но понимаю, что летом эти строчки из песни не работают. Только солнце спасает. А Татьяна, привет своей коллеге Яночке. Сидим, пишет она, маемся, ждем конца рабочего дня. И от Анастасии привет девочкам из раскройного «Империя бокса». Все, к другим сообщениям вернемся завтра, а сегодня на радиодаче ваши музыкальные заявки. Меня зовут Сергей Черноусов, не прощаюсь.
2: Дачные объявления. Вы звоните.
3: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
0: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
2: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
2: Это ваш
0: удачный момент.
2: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.

0: доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
3: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
5: Что?
4: А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт?
5: Что-что?
4: Какие там артисты будут?
5: Серьезно?
4: Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
6: 26 сентября 2026 года.
7: Москва. Лайф-арена.
6: Большой фестиваль.
7: Удачные песни.
6: Михаил Шуфутинский.
7: Шаман.
6: Группа «Комбинация».
7: Сергей Лазарев.
6: Андрей Державин.
7: Полина Гагарина.
6: Ольга Зарубина.
7: Григорий Лепс.
6: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
7: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория 12+.
9: Это радио «Дача». Удачный час.
7: Звоните.
9: Телефон в Москве 8495-995-2555.
10: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алена Кулова. Я хочу передать привет маме. Маму зовут Елена. Желаю маме всего-всего самого наилучшего. И в этот прекрасный день заказываю песню с «Шамана «Ты моя». Всем отличного вторника. Спасибо, радио.

Здравствуйте, любимая радио «Дача». Меня зовут Аркаша Елисеев, город Рязань. Передаю большой привет любимой сестренке. Ее зовут Зина. Желаю ей хорошего вторника и шикарнейшего настроения. Давайте послушаем песню «Молли, набери мой номер, позвони мне срочно». А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Банке России изменили правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. Новый порядок начнет действовать с 11 июля. Согласно указанию регулятора, при определении средней стоимости запчасти не будут учитываться цены ее аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. А средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок. Еще одно изменение касается учета затрат на детали одноразового использования, к примеру, уплотнители и наклейки. Теперь расходы на них страховщики будут включать в стоимость ремонта в полном объеме. В Банке России подчеркнули, в результате данных нововведений средняя выплата по ОСАГО должна вырасти на 10%. Известно, что Российский союз автостраховщиков должен утвердить обновленные справочники в течение 3 месяца после вступления изменений в силу. В продолжении выпуска еще одна новость из транспортной сферы. В Минтрансе приступили к разработке новых рекомендаций, которые изменят правила установки ограничений скорости на дорогах. Документ планируют утвердить в будущем году. В министерстве предлагают определять скоростной режим для каждого участка с учетом ряда факторов – загруженности трассы, ее состояния, а также расположенных поблизости объектов, к примеру, жилых домов, школ или торговых центров. В Минтрансе считают, что такой подход повысит безопасность на дорогах. В Минпросвещении установили новый лимит на проведение контрольных и проверочных работ в школах. Теперь они могут занимать не более 1/10 от общего объема учебного времени. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, отметив, что добиться этого удалось за счет отмены дублирующих друг друга и объективно излишних проверок знаний. Официальный курс доллара на сегодня 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 65 копеек. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

любая мечта имеет свойство сбываться, поэтому стоит серьезнее подойти к выбору своих желаний. А еще, касаемо музыкальных, делитесь ими в рубрике «Удачный момент». Звоните в любое время по телефону 8-495-995-2555 и заказывайте свои любимые песни в нашем эфире. Его уже скоро дополнят не менее желанные хиты Игоря Николаева, Юлии Михальчик, Валерии Стаса Пьехи и многие другие. Всем, кто сейчас на работе, мы желаем удачного, легкого продолжения дня. Ну и всем остальным такого же продолжения вторника.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

компании таких замечательных песен «Радио Дача» проводим сегодняшний день. Вы, кстати, можете посвящать любимые хиты своим друзьям или коллегам, а еще принимать участие в нашей акции «Лето сюрпризом». На сайте radiodacha.ru открыта регистрация, здесь есть специальная страница. Загружайте фотографии своего отдыха, с дачных посиделок с друзьями или больших семейных праздников. Обязательно расскажите о том, что происходит на снимке. Ну а дальше ждем шикарные призы и билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Дейси Повали и группы «Любэ» и не только.

0: не перестает очаровывать наших слушателей в настоящее время. А между тем, история создания коллектива берет свое начало в 1974 году. В списке участников и руководителей немало громких имен. Здесь и Михаил Шуфутинский, еще Николай Расторгуев и даже Валерий Кипелов. Настоящее созвездие талантов. Далее на радиодаче не менее громкие, знакомые вам имена. Через короткую паузу послушаем хиты Егора Крида, Алены Ланской, Ирины Аллегровой и многие другие. Всем желаем удачного продолжения дня.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Дарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Реклама. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь международного Дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте protet.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Валентина. Я из города Волжского, Волгоградской области. Хочу передать привет моему мужу любимому Роме Комарову, дочке Даше и маме привет. И хочу заказать песню Жени Белоусова. Спасибо, Радио «Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в России в наступающем месяце. Так, с 1 июля начнет действовать норма, согласно которой и родители, и другие законные представители смогут получать выписки по вкладам и счетам несовершеннолетних. Благодаря этому они смогут защитить детей от злоумышленников. Кроме того, повысится безопасность сделок с недвижимостью. Со среды личность правообладателя при подаче электронных документов для регистрации прав на недвижимость можно будет подтвердить в единой биометрической системе. В социальном фонде назвали средний размер новой семейной выплаты. По итогам первого месяца предоставления данной социальной меры пособие составило 30 тысяч рублей. Ведомстве уточнили, что сумма выплаты индивидуальна и зависит от доходов, с которых был начислен налог. Он, удержанный по ставке 13% или выше, пересчитывается по льготной ставке в 6%, после чего разница возвращается семье. Размер определяют с учетом уплаченного НДФЛ. Напомню, прием заявлений на получение семейной выплаты открылся 1 июня. Право на нее имеют работающие родители, воспитывающие двух и более детей, при условии, что средний доход в семье не больше 1,5 прожиточных минимумов. Разрешение на открытие пляжного сезона получили 72 пляжа Анапы, еще 8 объектов проходят экспертизу. Об этом сообщили в правительстве по итогам заседания комиссии по координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации после крушения танкеров в Керченском проливе. Там отметили, что на пострадавших от мазута участках продолжается отсыпка дополнительного слоя чистого песка. Этот информационный выпуск завершен. Следующий менее чем через 60 минут. А новый музыкальный час откроет песня «Будильник» в исполнении Егора Крида. С вами была Юлия Насонова. Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Юлианна Караулова.

строчка нашего хит-парада. Песня Николая Баскова «Туманы». 15-ю неделю в нашем чарте и такой блестящий результат. А по-другому у Николая не бывает. Кстати, с любимым артистом еще обязательно встретимся. Причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году «Радио Удача» отмечает свой юбилей. 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене «Лайф-арены» помимо Николая Баскова еще увидим Полину Гагарину, Михаила Шуфутинского, группу «Комбинация», еще более 20 артистов. Настоящий праздник для наших слушателей. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты «Славы», группы «Комиссар» и не только.

0: про лето. Еще один хит на радиодаче. Спасибо группе Hi-Fi. Надеюсь, кто-то из вас данный сезон проводит вдали от дома, наслаждаясь летним отпуском. Вам пожелаем приятного отдыха. Скоро, думаю, каждый сможет к вам присоединиться. Ну а мне стоит напомнить о возможности провести свой отдых в компании отличной музыки в любой точке планеты. В этом поможет сайт radiodacha.ru. Здесь есть дополнительные онлайн-каналы, диско-дача, песни года, ну и, разумеется, прямой эфир. Его уже скоро дополнят хиты Михаила Шуфутинского, группы «Фабрика», «Сопрано Турецкого» и многие другие.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
3: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
1: 0+.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Михаил Шуфутинский.
6: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
5: Юлиана Караулова.
4: Отпетые мошенники.
7: Люби меня, люби. Жарким огнем.
4: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Роман. Я с города Железнодорожный. Хочу передать огромный привет своему любимому и дорогому папочке Виталику и пожелать ему хорошего настроения. И я знаю, что он сейчас меня слышит. Я хочу сказать, как сильно тебя люблю. И заказать для него песню в исполнении Димы Билана. А вам, Радио «Дача», большое спасибо.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Анасонова. Здравствуйте. В базовую программу ОМС вошли 14 новых способов лечения. Об этом РИА Новости сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Благодаря этому часть сложных и дорогостоящих процедур стала доступна пациентам бесплатно по полису ОМС, без необходимости оформлять отдельные квоты или искать дополнительные источники финансирования. Тем временем в Минздраве заявили, что россияне с 1 сентября смогут пройти магнитно-резонансную томографию без направления лечащего врача. В ведомстве отметили, что МРТ чаще назначают для установления заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и некоторых внутренних органов. Процедура проводится без рентгеновского излучения. В Крыму до 1 сентября приостановлено бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха и оздоровления. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он отметил, что это необходимо для обеспечения безопасности и призвал местных жителей и туристов с пониманием отнестись к действующим мерам. В Миноборнауке назвали документы, необходимые для поступления в ВУЗ. Среди них паспорт, согласие на обработку персональных данных, школьный аттестат или диплом колледжа. В министерстве напомнили, что абитуриент может выбрать для поступления до 5 университетов, а также до 5 специальностей и направлений подготовки в каждом из них. Подать заявление о приеме и необходимые документы в этом году можно лично, почтой или через портал госуслуг. День окончания их сбора устанавливает ВУЗ. Наиболее полные данные о конкретных требованиях содержатся на официальных сайтах университетов. Напомню, приемная кампания в российские вузы началась 20 июня. Этот информационный выпуск завершен. Следующий менее чем через 60 минут. А новый музыкальный час откроет песня про любовь в исполнении группы «Фабрика». Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

настоящее время нам столько звонят с разных номеров, со всевозможными предложениями, рекламами и не только, что не всегда замечаешь важный нам звонок. Поэтому можно заранее написать сообщение, предупредив об этом, или отправить голосовое. Хотя, кстати, не всем по душе такой вид общения. Некоторые принципиально все свои эмоции и рассказы излагают привычным способом, при помощи символов и букв. Ну, каждому, разумеется, свое, как и в нашем эфире. Уже скоро для вас хиты группы «Винтаж», Иванушки Интернет.

0: энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если мужа от вас трясет,
2: значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

песня группы «Винтаж» «Малахит» со всеми оттенками изумрудного. И, между прочим, самый большой малахит в осколок был обнаружен на Урале. Хотя осколком это сложно назвать. Его вес достигал более 2 тонн. Также не обходится без легенд, согласно которой малахит мог делать своего обладателя невидимым. Ну что ж, удобно. На лекции, когда не хочешь отвечать, или на рабочем месте, чтобы не попадаться руководству на глаза. К счастью, рабочий день продвигается в сторону завершения. Еще немного и домой. Ну а сейчас вам в качестве музыкальной поддержки хиты Марины Журавлевой, Сергея Ростова, Игоря Николаева и многие другие.

0: разгар дачного сезона нам грустить и лить слезы не приходится, особенно тем, кто все свободное время проводит на участке. Поэтому специально для вас в нашем эфире рубрика «Хорошо устроено». Весь дачный сезон мы помогаем разбираться во всех тонкостях работы на участке, да и не только. Каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника в Одноклассниках». В выходные узнаем немало ценной информации, а вот через короткую паузу нас ждут песни Натали, Дмитрия Маликова, Леонида Агутина и многие другие.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Виктория, я из поселка Октябрьский. Хотела бы передать привет всем своим родным и близким. Хочу включить песню «Елка» на большом воздушном шаре. Типа Радио «Дача».

0: Америки.
1: Студия радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Более 48 миллионов избирателей смогут проголосовать онлайн на предстоящих выборах в Госдуму. Как пишет ТАСС, такое заявление сделала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, подчеркнув, что планируемый масштаб ДЭК превышает его применение в ходе прошедших избирательных кампаний. Напомню, дистанционное электронное голосование в единый день голосования состоится с 18 по 20 сентября. Его проведут на информационном ресурсе выборы.gov.ru и на московской региональной платформе mos.ru. Как отметила председатель ЦИК, сейчас комиссия проводит работу по внесению этих ресурсов в белые списки. Элла Памфилова заявила, что возможные сбои связи в дни выборов не должны помешать голосованию. В Совете Федерации 1 июля рассмотрят закон, позволяющий семьям с двумя и более детьми в России брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет. Такая возможность у них может появиться в начале осени. При этом критерий снижения дохода учитываться не будет. Добавлю, сейчас при появлении ребенка заемщик имеет право на полугодовые кредитные каникулы по ипотеке, если его доходы снизились более чем на 20%, а расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений. В Минтрансе и МВД проанализируют риски эксплуатации праворульных автомобилей в России. Доклад по данной теме ожидается до 2028 года. Ранее в правительстве утвердили план мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, в рамках которого предусмотрено изучение влияния правого расположения руля на аварийность. Добавлю, сейчас в нашей стране зарегистрировано около 4 миллионов авто с правым рулем. Этот информационный выпуск завершен. Следующий менее чем через 60 минут. А новый музыкальный час откроет песня «Поехали на дачу» в исполнении очаровательной Натали. Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас

Каждому из нас в разгар рабочей недели, да и выходные, хочется сесть в самолет и улететь как можно дальше от привычных дел. Хотя не всем перелеты даются легко, для некоторых это, ну, прям целое испытание. Особенно, когда происходит смена часовых поясов. Ну, если ваш рост в районе 190 сантиметров, например, и рядом спинка соседнего кресла. Но это куда лучше, чем рабочее кресло. А уж если у вас сейчас отпуск, вы можете позволить себе проводить сутки напролет сначала в кресле, потом лёжа на диване и так по кругу, зависти нет предела. Разумеется, белый. Каждому, кто отдыхает, а также тем, кто трудится, мы желаем легкого продолжения вторника. И уже скоро его дополнят хиты Татьяны Булановой, Славы и многие другие.

желание танцевать — вполне нормальная реакция. На этот счет проводились даже исследования, которые показывают, что это естественная физиологическая реакция, которая может возникать даже у людей, не получающих удовольствия от самой музыки. Это связано с активацией двигательных областей мозга при прослушивании ритмичных мелодий. А еще танец помогает избавиться от стресса. Есть же такие варианты, как, например, покричать, чтобы отпустило, а тут не нужно напрягать свои связки и искать безлюдное место. Достаточно просто незначительных усилий тела. Поэтому вам для спокойствия уже скоро хиты Димы Билана, Елены Кукарской, Евгения Григорьева и многие другие в эфире «Радио Дача».

0: из нас не любит мечтать? Особенно это хорошо удается, когда ты на работе, кругом планы, обязанности, а ты в мечтах где-то далеко, как минимум уже дома, а в идеале на берегу неба, как в другой песне Димы Билана. В общем, и сейчас нам никто не мешает строить планы, мечтать и витать в облаках. А лучше это делать под любимые песни нашего эфира. Уже скоро его дополнят хиты Ирины Аллегровой, Николая Баскова, Филиппа Киркорова и многие другие. Всем, кто слушает радио «Дача», шлем привет.
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радио «Дача» «Лето с сюрпризом».
2: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. От 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
3: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
4: Реклама.
5: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
4: Ты серьезно?
5: А вечером у нас билеты в театр.
4: Мы же точно не успеем все.
5: Значит, скоро вернемся.
6: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
5: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться.
7: 0+.
8: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотые серьги с природными бриллиантами за 4990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
9: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Наталья, я звоню из города Архангельска и хотела бы послушать хорошую песню Наташи Королевой. Передать всем привет и пожелать всего хорошего, отличного настроения и, главное,

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Михаил Мишустин провел встречу с руководством Совета Федерации. Как пишет РИА Новости, председатель правительства отметил важность организации двойного контроля за исполнением поручений, подчеркнув, что обратная связь из регионов позволяет отслеживать применение новых норм и улучшать качество жизни людей. Также он назвал вопросы демографии приоритетом для Кабинета министров. Напомню, ранее президент Владимир Путин заявил, что задачи внутреннего развития России, демографии, сохранение традиционных ценностей и повышение уровня жизни будут решены. Правительство России запускает эксперимент по выдаче загранпаспортов и электронных подписей в 12 странах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ. Известно, что оформить бумаги можно будет с завтрашнего дня в Армении, Вьетнаме, Индии, Индонезии, Казахстане, Киргизии, Китае, Малайзии, Эмиратах, Сербии, Турции и Узбекистане. Данные услуги будут предоставляться на базе учреждений МИД и Россотрудничества. А обработкой сведений займется уполномоченный МФЦ Нижегородской области. В правительстве подчеркнули, эксперимент продлится до конца будущего года. В Министерстве просвещения анонсировали запуск единого цифрового ресурса для дошкольного образования. Сервис начнет работу уже с 1 сентября. Как сообщили в пресс-службе ведомства, платформа будет содержать методические материалы для воспитателей, заведующих детсадами, методистов и родителей. Наполнение, в частности, включит в себя разнообразные материалы, среди которых мультфильмы, художественная литература, рекомендованные книги, сказки, игрушки и игровые обучающие средства. Напомню, ранее стало известно, что осенью во всех российских детских садах планируется ввести аналог разговоров о важном под названием «Добрые игры». Программа будет направлена на формирование духовно-нравственных ценностей у дошкольников. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас –

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это «Радио Дача».

Обоняние действительно играет в отношениях важную, хотя и неочевидную роль. Со временем аромат второй половины становится родным и вызывает чувство уюта. И мы можем уже по запаху даже отличать своего человека среди чужих. Ну, конечно, это все не так развито, как, скажем, у животных, и мы не обнюхиваем друг друга при встрече. Хотя, кто знает, у каждого своя история. В нашей музыкальной истории уже скоро хиты Владимира Преснякова, Владимира Кузьмина, группы «Фабрика» и других любимых артистов радиодачи.

на радио «Дача». С любимым артистом еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году радио «Дача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena помимо Владимира Преснякова еще увидим Полину Гагарину, Стаса Михайлова, Сергея Лазарева, еще более 20 артистов. Настоящий праздник для всех слушателей. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Жасмин, Андрея Державина и не только.

0: категории «Летний хит». Таких у нас много, в каждом часе для хорошего настроения. Лето продолжается, надеюсь, в это время у вас еще и летний отпуск, ну и масса больших планов, как провести это время. Все же, такая возможность дается нам один раз в год. Поэтому берем от данного сезона все, что можно взять, и не скромничаем. Также вам для хорошего настроения через короткую паузу следующие хиты. Послушаем песни группы «Гости из будущего», «Иракли», «Полины» и многие другие. Меня зовут Сергей Черноусов. Прощаюсь до завтра и оставляю вас в компании моей коллеги Марии Федоровой. Этим вечером на радио «Дача».
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: И тогда заперёт нас в
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
9: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. «Белек», Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте protet.world. Категория 12+.
10: Муз-ТВ представляет.

Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Здравствуй, радио «Дача». Меня зовут Кристина, я из Курска. Я передаю привет своему любимому Руслану. Желаю ему удачной работы, чтобы она быстренько закончилась, и чтобы мы наконец-то опять были вместе. Желаю всем хорошего настроения. И мы послушаем песню «Руки вверх», чтобы было весело, задорно и забавно.

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Состоялись телефонные переговоры президентов России и Казахстана. Как пишет РИА Новости, Владимир Путин и Касым Жомарт Токаев обсудили взаимодействие в сферах экономики и энергетики. Кроме того, главы государств рассмотрели актуальные темы дальнейшего развития двусторонних отношений. В Банке России изменили правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. Новый порядок начнет действовать с 11 июля. Согласно указанию регулятора, при определении средней стоимости запчасти не будут учитываться цены ее аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. А средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок. Еще одно изменение касается учета затрат на детали одноразового использования, к примеру, уплотнители и наклейки. Теперь расходы на них страховщики будут включать в стоимость ремонта в полном объеме. В Банке России подчеркнули, в результате данных нововведений средняя выплата по ОСАГО должна вырасти на 10%. Стартовал прием заявок на участие в 4-м всероссийском конкурсе «Дальний Восток. Земля приключений». Путешественников со всей страны приглашают поделиться своими маршрутами по Дальнему Востоку и Арктике. Участники могут представить свои экспедиции, походы и поездки вне зависимости от их масштаба. Задача конкурса заключается в том, чтобы показать уникальную природу, культуру и возможности этих мест. Прием заявок продлится до 15 января следующего года. Победителей ждут крупные денежные призы. Обладатель гран-при получит 3 миллиона рублей. За первое место предусмотрен 1 000 000 рублей. Все подробности на сайте путешественникдв.рф. Курс доллара на сегодня 77 рублей 75 копеек, евро 88 рублей 65 копеек. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

Всем самое время вечером отдохнуть в компании «Радио Дача», разумеется. Музыка любимая остается с вами. Очень скоро будем слушать группу «Браво», Никиту, Марию Зайцеву и диджея Фурса, а также Юлия Савичева заглянет к нам на огонек. И от вас ждем музыкальные пожелания в рубрику «Удачный момент» на «Радио Дача». Напомню, номер для поздравлений и приветов 8495-995-2555. С вами Мария Федорова. Всем отправляю большой привет.

Никогда еще наши слушатели не были так близки к шикарному подарку в акции «Лето с сюрпризом». Тем более на кону в этот раз два главных приза. И чтобы принять участие в нашей шикарной всероссийской акции, нужно зарегистрироваться в проекте на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете свой яркий летний снимок и написать небольшой рассказ, почему выбрали именно это фото для участия. Это самые интересные, необычные фотокарточки. Команда «Радиодача» будет дарить шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал, собственно, где 28 августа мы разыграем два главных приза. А это, на секундочку, два туристических путешествия на круизном лайнере «Сочи» в Турцию. Вот так, вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. Удачи вам и приятного вечера, который продолжим в компании «Радиодача». Будем слушать в ближайшие минуты Леонида Агутина, группу «Витинс» и группу «Белый орел».

0: заглядывают к нам в душ, особенно летом. Да, сейчас бы неплохо было очутиться на морском побережье и смотреть на закат. Но все, друзья, помечтали. Отправляемся дальше покорять море музыки «Радиодача». Впереди у нас классная композиция Таисии Повали, а после будет исполнена музыкальная заявка в рубрике «Удачный момент» на «Радиодаче». Приятного летнего вечера всем.
1: Удачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на «Радио Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радио Дача».
3: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
4: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
5: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: И тогда заберет нас в МВИДЕО скидка лед.
7: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВИДЕО идет распродажа White Friday.
8: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
9: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
10: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
11: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
12: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
13: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
14: Что?
13: А ты куда?
14: На удачные песни? Юбилейный концерт?
13: Что-что? Какие там артисты будут?
14: Серьезно?
13: Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
2: Шаман.
1: Группа «Комбинация».
2: Сергей Лазарев.
1: Андрей Державин.
2: Полина Гагарина.
1: Ольга Зарубина.
2: Григорий Лепс.
1: И многие другие звезды «Радио Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Это вам звонит Воробьев Игорь Михайлович, село Лубянки, Орловская область. Хочу поздравить дочь с 18-летием и окончанием школы с серебряной медалью. И, пожалуйста, передайте песню группы «Звери». Спасибо, Радио «Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Министр просвещения России Сергей Кравцов подвел итоги основного периода сдачи ЕГЭ. По его словам, он прошел в штатном режиме. В ходе кампании не было зафиксировано ни технических сбоев, ни утечек материалов. Известно, что в эту волну около 9 тысяч выпускников получили максимальные 100 баллов, что стало абсолютным рекордом. Сергей Кравцов уточнил, что 895 участников тестирований набрали 200 баллов. 300 баллов – 73 человека, а максимальный результат в 400 баллов показали 7 выпускников. Напомню, пересдача одного предмета по выбору в рамках основного периода ЕГЭ назначена на 8 и 9 июля, а дополнительный этап пройдет с 4 по 25 сентября. Рекордное число столичных молодоженов выбрали 26 июня для регистрации брака. Семьи в этот день создали 1500 пар, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Дата вошла в тройку самых востребованных за последние 50 лет. Для пар работали почти 30 площадок. Наибольшее количество церемоний прошло во дворце бракосочетания «Южное Бутово». В его стенах было создано 88 семей. Самыми популярными локациями для выездных церемоний в этот день стали особняк Спиридонова и музей-заповедник Астафьева. Лето в эфире радио «Дача» началось вместе с грандиозным проектом «Лето с сюрпризом». В рамках него наша команда по сложившейся традиции меняет ваши яркие фотографии на шикарные призы для удачного отдыха. Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете снимок и написать небольшой рассказ о том, почему вы выбрали именно его. В конце августа мы разыграем главный приз – туристическое путешествие на морском лайнере из Сочи в Турцию для слушателей старше 18 лет. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

всегда не бывает. Отбрасываем все ненужные мысли, друзья, и отдаемся отдыху. Он всегда необходим. Мы вам об этом напоминаем. И музыка замечательная. Скрасим этот вечер вторника. Совсем скоро будем слушать на радиодаче группу Hi-Fi, Руслана Алихно и группу Five Star Family. Оставайтесь с нами.

0: энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Раньше, чтобы включить телевизор, звали взрослого. Теперь, чтобы разобраться с телефоном, нужно звать ребенка.
0: Это «Радио Дача».

0: отпуск. Сердце в отпуск.
1: Действительно, первым в отпуск рвется сердце, а уж потом мы с сумками. Это на радиодаче Юлианна Караулова с новинкой композиции «Лотос». Отличная новость, кстати, есть. Юлианна Караулова лично придет нас поздравить в этом году с днем рождения. Радиодача отмечает 20-летие. Праздновать будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве на юбилейном фестивале «Удачные песни». И в этот вечер с нами будут все звезды эфира. Группа «Фабрика», Кайметов, Николай Басков, Полина Гагарина, Стас Михайлов и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф, возрастное ограничение 12+. И отличная музыка продолжает звучать в эфире. Совсем скоро послушаем Ольгу Зарубину, Эдгара Ирадурай и Сергея Чумакова на радио «Дача». Приятного вечера всем!

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль радиодача «Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Ольга Зарубина.

0: Путешествие начинается с мечты, а потому держим курс к мечтам и продолжаем наслаждаться лучшей музыкой радио «Дача». После Ольги Зарубиной послушаем Кристину Орбакайте и исполним вашу музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». Напомню лишь номер для поздравлений и приветов. Наш московский студийный 8495-995-2555. Всем приятного вечера.
1: «Дачные объявления». Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
0: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
0: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Шуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: И тогда заберет на своем видео скидка лед.
4: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
5: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
9: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
11: Муз-ТВ представляет.

Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Настя, я звоню из города Лединово. Хочу передать всем привет, пожелать удачного вечера и заказать песню Михаила Шуфутинского «Марджанджа» для моей бабушки. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

Денис Майданов и Влад Майданов, Олег Газманов и Родион Газманов с общей песней на две семьи, включая нашу. Далее включим отличную музыку, будем слушать Юру Шатунова, Михаила Боярского и Зайнаб Махаеву на радиодаче. Отличного всем вечера, остаемся вместе.

0: главное, чтобы оно было ярким. И наш яркий вечер на радио «Дача» продолжается, и музыка любимая вся впереди. Скоро будем слушать Ярослава Сумишевского, а еще исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» на радио «Дача». С вами Мария Федорова, приветствую всех.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Михаил Шуфутинский.
5: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
4: Юлиана Караулова.
2: Отпетые мошенники.
6: Люби меня, люби.
2: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Арина, звоню с города Нурлат. Хотела бы заказать песню Татьяны Куртуковой «Матушка Земля». Передаю привет своей любимой бабуле. Желаю ей хорошего вечера и здоровья. Спасибо, Радио «Дача».

группа «Корни» на Радио Дача. И в этом году они придут нас поздравить с 20-летием 26 сентября в Лайф-арене в Москве на фестивале «Удачные песни». А еще с нами в этот праздничный вечер будут Сергей Лазарев, Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Юлиана Караулова, Владимир Пресняков и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И шикарные хиты ловите далее на Радио Дача. Украсим этот вечер композициями Александра Шевченко, Юлии Михальчик и Николая Баскова.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она...

радиодачи ожидается далее. Послушаем Ирину Аллегрову, Стаса Михайлова и Таисию Повали в дуэте и группу Любэ с Сергеем Безруковым. Напомню, радиодачи можно слушать не только в радиоприемнике, также по всему земному шару, зайдя на сайт radiodacha.ru. В общем-то, настраивайтесь и подпевайте любимым хитам. Отличного всем вечера желаю.

0: прислонившись по ветру стоя, и листву так печально кидаю.
1: Я пойду по дороге, простору, я рад.

пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощанье рукой и за мною калитку закроет.

особенно прекрасен вечером и с утра, когда тишина, не жарко, и любимая музыка, радиодача для всех и каждого. А прямо сейчас у нас в эфире Ева Польна. Далее будем слушать Авраама Руссо и группу «Унесенные ветром». И заявку музыкальную совсем скоро исполним в рубрике «Удачный момент» на радиодаче. Оставайтесь с нами.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я звоню из города Брянска, Татьяна Васильевна. Я хотела бы поздравить Олейникову Лену с днем рождения. Желаю ей здоровья, радости, удачи. Пусть этот день пройдет для нее радостно и счастливо. А также ее родные пусть к ней относятся с любовью и уважением. Пусть исполняются ее все заветные желания, и пусть она будет счастлива. И прошу исполнить песню Дмитрия Колдуна «Корабли». А вам, Радио «Дача», большое спасибо, что несете людям радость.

Ночь пройдет, наступит утро, и в 8:45 мы узнаем имя нового финалиста акции «Лето сюрпризом» на радиодаче. Того счастливчика, чья фотография оказалась самой интересной. Возможно, этот счастливчик вы, почему бы и нет. Напомню, друзья, что принять участие в нашем шикарном летнем проекте необходимо зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете яркий летний снимок и написать небольшой рассказ, почему выбрали именно это фото для участия. За самые интересные и необычные фотографии команда «Радиодача» подарит шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал, где 28 августа мы разыграем два главных приза. Два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила на сайте radiodacha.ru. Для слушателей старше 18 лет. Удачи вам!

На радиодаче одно из недавних творений Игоря Крутого и Розы Зергерли. Композиция «Кино». Далее будем слушать Александра Буйнова, Валерия Леонтьева и Валерию. И вот, кстати, на этой неделе отличная новость. В пятницу обещаем вам премьеру от Валерии и Тони. Новинка называется «Пропущенные звонки». Услышите эту песню в хит-параде «Горячая десятка» на радиодаче в пятницу в 7 вечера по московскому времени. Вот такая приятная новость. И вам приятного вечера желаю в компании «Радиодача». Оставайтесь с нами.

0: главное, не по мокрому полу, друзья. Лучше по траве или по песчаному пляжу, кому как повезло. Это Алсу практически в финале часа на радиодаче. Далее послушаем Артема Качера и заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Оставайтесь с нами. Всем хорошего настроения.
1: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка» на радиодаче. Лидер ваших симпатий на прошлой неделе.
2: Песня займет первую строчку на этой неделе.
1: Узнаем в пятницу в 7 часов вечера по московскому времени. Хит-парад «Горячая десятка» на Радиодаче. Не пропустите! Реклама. Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
3: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Екатерина. Я нахожусь в СНТ «Родник», Солнечногорский район. Всем горячий пламенный привет, всем соседям любимым. Хорошего всем вечера. И ставлю для всех песню «Гранитный камушек, Божья коровка». Спасибо, радио «Дача».

поэзия в душе. Душевно. Там, где есть радиодача.

любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

есть такие, с которыми даже молчать комфортно. На радиодаче Ирина Аллегрова с композицией «Идеальный муж». Далее будем слушать Андрея Губина, Александра Панайотова и группу Five Star Family. И вашу заявку музыкальную с удовольствием исполним в рубрике «Удачный момент» в финале часа. Напомню, номер для поздравлений и приветов 8495-995-2555. Звоните, уже ждем и всем вам желаем приятного летнего вечера.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам начнет казаться, что дома кто-то есть.
0: Это радио «Дача».

столько людей были еще и друзья. Без них-то никак. И без хобби тоже никуда. В общем, своя маленькая жизнь тоже должна быть у каждого человека. И музыка для всех на радио «Дача». Уже готовится новая подборка великолепных пластинок. В скором времени послушаем Алису Фрейндлих, Сергея Ростова и Андрея Державина, участника юбилейного фестиваля «Удачные песни 2026». Всем чудесного летнего вторника желаю. Оставайтесь с нами.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Андрей Державин.

0: пришло время на отдых и хорошая музыка. Уж я это бы... обеспечим всех слушателей радиодача. Завершим этот час в компании группы «Фабрика» и Марины Хлебниковой и заявку исполним в рубрике «Удачный момент» кого-то осчастливим, глядя на ночь. После чего я с вами попрощаюсь до завтра, а вас оставлю в компании Ивана Никитина. Всем пока! Мария Федорова, радиодача. Добрых снов!
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» – лето с сюрпризом.
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Владимир, я из набережных Челнов. Хотел бы послушать песню «Максим, какая нежность». Передаю большой привет своему другу Павлу, чтобы он развивался в своих достижениях, целях. Спасибо, радио «Дача».

Елена Ваенга на Радио Дача. Ой, друзья, не жалейте ни о чем. Любовь, это, как говорится, хорошо, а взаимная любовь еще лучше. Всем доброго времени суток. В каком бы часовом поясе вы бы ни находились, в каком бы городе ни слушали Радио Дача прямо сейчас. В студии Иван Никитин. Говорю спасибо Марии Федоровой за домашнюю атмосферу в эфире. Продолжим слушать самую разную, но одинаково душевную музыку.

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей

Если время истекло, то почему бы действительно и не лечь спать? Утро, как известно, вечером мудренее. Иракли на радиодаче. А вот если сейчас так же бодрствуете, как и я, то будем использовать время на всю катушку. С меня хорошая музыка, с вас приятная компания. Впереди хит Александра Буйнова, Юлии Михальчик, а также послушаем группу «Чили». Друзья, оставайтесь с нами на душевной волне. Как всегда, будет весело и, главное, искренне.

0: почили на радиодаче. Не надо нам такого осеннего счастья. У нас, может быть, только хорошая погода установилась. Мы еще не все водоемы объехали, не на всех берегах шашлыки пожарили, не на всех дачах в гостях побывали. Так что продолжаем наслаждаться летом и никуда не спешим. Дальше послушаем музыкальные истории Григория Лепса, группы «На-на», и не забудем про рубрику «Удачный момент».
1: Реклама.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
4: Что?
3: А ты куда?
4: На удачные песни?
3: Юбилейный концерт?
4: Что-что?
3: Какие там артисты будут?
4: Серьезно?
3: Прямо все?
4: Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
5: 26 сентября 2026 года.
6: Москва. Лайф-арена.
5: Большой фестиваль.
6: Удачные песни.
5: Михаил Шуфутинский.
6: Шаман.
5: Группа «Комбинация».
6: Сергей Лазарев.
5: Андрей Державин.
6: Полина Гагарина.
5: Ольга Зарубина.
6: Григорий Лепс.
5: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.
0: Группа «Нана».

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Надежда. Я из города Тимашевска, Краснодарского края. Передаю привет Оксане в Услабинск, Краснодарского края. И передаю привет Инне в Сочи. Желаю им здоровья, самое главное. Девочки, я вас не забыла. Пишите, звоните. Я вас очень люблю. И заказываю для вас песню «Максим». Спасибо, Радио «Дача».

к лучшему. Все мы знаем, когда перед нами закрывается одна дверь, то сразу открываются другие. Полина Гагарина на радио «Дача». Нужно просто принять открытые двери судьбы и двигаться дальше. А дальше послушаем хит Стаса Костюшкина, группы ПМ, Татьяны Овсиенко. В общем, много всего интересного, друзья.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это радио «Дача».

0: Передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Если хочешь танцевать.

Нужно делать то, что любишь, и то, что получается. Об этом уже не знает только ленивый. Хотя и он или она занимаются тоже любимым делом. Ленятся и никому не мешают. Они же в отпуске, могут себе позволить. Вот и я предлагаю ни о чем не думать, хотя бы пока звучит следующий хит, и просто насладиться моментом. А дальше нужные мысли появятся сами собой. Иван Никитин вместе с вами. Далее на радио «Дача» хита «Шуры». Потом послушаем дуэт Никиты и Марии Зайцева в танцевальной версии, а далее Ирина Муравьева.

0: Вечная дилемма в случае обиды – дать волю чувствам и поговорить друг с другом открыто, долго и, возможно, даже на повышенных тонах, или отойти в сторону и обдумать все, что произошло молча, не устраивая скандалов и ссор. Нюша на радио «Дача». Думаю, как всегда, правда где-то посередине. И не будем забывать фразу кота Леопольда: «Ребята, давайте жить дружно». Ой, закрепим дружбу следующей песней. Совсем скоро послушаем хит «Данка». Ну и отправимся в ваши чувственные поздравления в рубрике «Удачный момент».
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача».

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Настя, я из города Омска. Передаю привет всем слушателям Радио Дача и особенно своей сестре Татке. И хочу поставить для нее песню Дмитрия Маликова «Спасибо, Радио Дача».

мужчины, если вы тоже посчитали количество перечисленных качеств, то многим из нас точно есть к чему стремиться. Диана Гурцкая на радио «Дача». Вообще всегда хорошо, когда есть к чему стремиться, а лучше, когда есть отличный пример в кругу общения. Ох, да, хорошая мысль, возьму, пожалуй, и сам на заметку. Далее послушаем хит Филиппа Киркорова, Натальи Гордиенко и Олега Газманова.

Султан Лагучев на радио «Дача». Думаю, прямо сейчас сделать погромче не получится. Все-таки во многих регионах нашей страны сейчас ночь. Но хорошая новость в том, что скоро будет не только громко, но и празднично. Да, друзья, в этом году радио «Дача» отмечает юбилей. 20 лет в эфире. Праздновать будем вместе с любимыми звездами. А вот с Султаном Лагучевым мы обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу фестивале «Удачные песни в Москве». 26 сентября на сцене Life Arena помимо любимого артиста услышим исполнителя «Шаман», Владимира Преснякова, группу «Комбинация» и еще более 20 артистов. По-настоящему масштабное шоу нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: танцевальный хит группы Ума Турман на радио «Дача». И с одной стороны, быть навсегда на связи – это давно привычное наше состояние, а с другой стороны – на отдыхе, когда времени наблюдаешь и ориентируешься только по закату и восходу солнца. Какой еще телефон? Какие звонки без ответа? Я в отпуске, перезвоню. Вот так и хочется сказать. Далее немного рока, впереди хит группы «Рок Острова», а потом послушаем Николая Баскова.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.
6: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
5: Юлиана Караулова.
1: Отпетые мошенники.
7: Люби меня, люби.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: К

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Елена. Я звоню из Севастополя, Республика Крым. Я хочу передать большой привет своему мужу